0: reinhören in das Gedicht von Molla Demirel, welches von Ihnen vertont wurde. Es heißt Dein Hauch von Sommerwind.
1: Твой взгляд согрел меня теплом, когда мы встретились с тобой, и до сих пор поет во мне, как нежно плещущий прибой. Куда бы я во тьме ни шел, и на кого бы не смотрел, твой взгляд весенний и живой, мой торжествующий удел.

сил предать. Порой мне кажется, что я устал скитаться по морям.

бегать за тобой. Но все же, где бы ни был я, моя тоска меня сильней. Я жду тебя.

сон, где явь, все сплетено. Мечты подобны той реке, что мчит, не глядя, не щадя, страдальцу в зыбком челноке. И каждый миг лишь множит боль. Здесь ты лекарство, но тебя...